0: шоу «Хит Интернационал» на клубе.
1: Hey, my name is Rosalyn. My music.
0: Клуб FM.